0: 和军演，再到直接派驻人员驻留北约机构，日本正加速嵌入北约军事体系。扎哈罗娃说，此举将以牺牲日本发展前景为代价，而为此买单的将是日本民众。扎哈罗娃还表示，一些关键事实在日本公共讨论中被刻意回避，意在为正在加速的军事扩张铺路。他强调，日本民众有知晓真相的权利。
1: Втягивание Японии в североатлантические не принесет для развития Японии ничего. А этой дорогой Япония уже ходила. К чему она привела? К обрушению, так сказать, да буквально, я бы сказала, остановке хода истории. Сколько всего могла бы сделать Япония для своей страны, для своего народа, если бы не было вот той самой страшной паузы, на которую ее поставили те, кто подталкивал, опять же, к милитаризации тогда, 80-85 лет назад. Зачем это повторять? Зачем не учитывать ошибки?
2: Вы слушаете программу «Чао Вэн Тиан Ся».
3: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌金振口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
4: 妈妈开心。
5: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮，做一条好轮胎。绿水青山，就是金山银山。在湖州看见美丽中国。
6: 熬汉旗，古色古香，古韵悠长，熬汉小米熬出中国味儿，请认准熬汉小米专属标识。
5: 智润领航，笃行致远，长城润滑油，全场景航天级润滑保护，永远走在转动之前。中国石化，能源致敬，生活致美。